0: снаряжение для любых условий.
1: У нас очень простой сценарий и условия. Зонтик завтра не открывать, крышу сегодня укреплять.

Питтсбург 5-3. Capitals забросили две шайбы в заключительном периоде и дожали соперника в концовке. Колорадо на выезде победили в Виннипег 3-2. Матч получился плотным. Решающую шайбу Avalanche забросили в третьем периоде. И самая результативная победа вчера была у Эдмонтона. Oilers, нефтяники, разгромили уток. Анахайм 5-2. Эдмонтон забил 4 шайбы уже во втором периоде и фактически решил исход встречи еще до финальной сирены. Ну и, наверное, последнее, что надо сказать. Западная конференция. Там лидируют Эдмонтон и Виннипег. У них по 7 очков, 3 победы и по одному поражению в дополнительное время. И вообще все команды уже потеряли очки. Сыграны 3-4 матча, но без потерь пока никто не идет. Калгари, к примеру, в западной конференции вообще без очков. Единственная команда. 3 игры, 3 поражения, 3 забросили, 16 пропустили шайб. Восточная конференция. Здесь мы видим, что тоже все уже успели потерять очки. Но лучше всего себя чувствует Рейнджерс. У них 8 очков, 4 победы, 1 поражение в самом начале, которое у них было. А после этого 4 подряд победы. Флорида идет на втором месте, 6 очков. И худшими являются тут много сразу команд. Филадельфия, Нью-Джерси, Детройт, Айлендерс, Коламбус. У этих команд по 2 очка. Претендент на ТОП-20, вторая и последняя попытка. Нравится песня «Голосуй», «Пройдет.лв», раздел ТОП-20. Через 2 трека мы продолжим общаться. Еще у нас футбол и Формула-1. Это Мэри Гу, «Искра».

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudispī Primī veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: 1+1 = 3? Серьезно?
4: Да.
3: Тебя не послышалось. С 8 по 12 октября в магазинах Габи «Дни семьи». Покупаешь два товара, третий получаешь в подарок. Новая обувь для всей семьи, стильные сумки и аксессуары. Сейчас самое время обновить гардероб. Бери больше, плати меньше. Не упусти возможность. Предложения действуют только до 12 октября. Ждем тебя в магазинах Габи и на сайте www.gabi.lv.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ радио погодь. Завтра у нас все. И дождь, и солнце, и переменная облачность. В первой половине дня осадки преимущественно в восточной части страны. На протяжении дня местами осадки по всей стране.

0: Ближе к вечеру на территории Курзама, а к ночи опять по всей стране осадки, юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзама от 12 в северной части Курзамского побережья, местами до 16-17 градусов, в Латгале 13-16, в Земгале, Видзема, а также в центральной части Латвии завтра днем от 14 местами до 16 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Осенние дни Weekend. Осенняя одежда и обувь теперь со скидкой 20%. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Топ радио. Russian.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.